0: sintonía que crece y crece en la segunda región.
1: RD, Radio Desierto.
2: Я сейчас не знаю, как это делать, но я не знаю, как это делать.